Московской, граф сажар вас среди других, тогда еще красавец ленью своею, но безуспешно он вздыхал по графине,